Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с помощником государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калебом Орром. На встрече было отмечено, что в результате усилий глав государств двух стран Азербайджан-американские отношения вступили в новый этап развития. Также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Глава нашего государства принял участие в церемонии официального открытия 31-й международной выставки «Нефть и газ Каспия», 14-й Каспийской международной выставки «Чистая энергетика» и 31-го Бакинского энергетического форума, проходящего в рамках Бакинской энергетической недели. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Центрального банка. Главу государства проинформировали об условиях, созданных в здании. Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана, ставшую победителем чемпионата Европы по мини-футболу. Публикация в связи с этим размещена в аккаунтах главы государства в социальных сетях. Сборная Азербайджана по мини-футболу вписала еще одну яркую страницу в спортивную историю нашей страны, в очередной раз завоевав титул чемпиона Европы. Радостно вдвойне, что эта победа была одержана в командном виде спорта. Сердечно поздравляю нашу команду с этой грандиозной победой. Желаю сборной новых успехов, говорится в публикации. В центре Гейдара Алиева в Баку прошло международное мероприятие, посвященное Всемирному дню окружающей среды. Мероприятие, организованное под девизом «Вдохновляясь природой, во имя климата, во имя нашего будущего», проводилось в рамках партнерства между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и программой окружающей среды ООН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам мероприятия по случаю Всемирного дня окружающей среды 2026 года. Thank you.

0: Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с участниками проходившего в Баку заседания Совета центральных банков стран-членов Организации тюркских государств. На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества в финансово-банковской сфере в рамках Организации тюркских государств. Состоялась встреча главы азербайджанского правительства с первым заместителем премьер-министра, министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем. Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной. Были обсуждены возможности расширения связи в сфере экономики, торговли, энергетики, гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес. Принимающая участие в глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза в Сербии председатель Милли Меджлис Сахиба Гафарова выступила на глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза. Спикер азербайджанского парламента провела ряд встреч в рамках конференции. На проведенных встречах с президентом Межпарламентского союза, президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ, спикером Сената Зимбабве, новоизбранной генеральным секретарем Межпарламентского союза, вице-президентом организации, членом исполнительного комитета и председателем бюро, а также вице-спикерами Палаты представителей Марокко и заместителем спикера парламента Мавритании отмечалось значение глобальной конференции для расширения сотрудничества между женщинами-парламентариями. В ходе бесед подчеркивалась важность многосторонних платформ, а также рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в рамках международных парламентских организаций и между законодательными органами. На проходившей встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с делегацией во главе с помощником государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калебом Ором были обсуждены текущие состояния и перспективы азербайджано-американских отношений, вопросы экономики, энергетической безопасности, транспортно-коммуникационных связей, инвестиций и торговли, а также представляющие взаимный интерес темы региональной повестки. Министр иностранных дел Азербайджана провел телефонные разговоры со своими коллегами из Канады, Узбекистана, Кыргызстана и Ирана. Во время телефонных разговоров были обсуждены Азербайджан-армянский мирный процесс, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Делегации Азербайджана и Европейского союза провели переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения и документу «Приоритеты партнерства», охватывающему 2026-2030 годы. По итогам встречи стороны пришли к соглашению об интенсивном продолжении переговоров по проекту нового двустороннего соглашения как в онлайн-формате, так и в формате очных встреч.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Как уже сообщалось, на этой неделе в столице Азербайджана прошла 31-я Бакинская энергетическая неделя. За последние три десятилетия Бакинская энергетическая неделя превратилась в одну из ведущих международных энергетических платформ в регионе, объединяя глав государств, министров, крупнейшие мировые энергетические компании, инвесторов и отраслевых экспертов для обсуждения ключевых приоритетов, определяющих будущее энергетической индустрии. В этом году данное мероприятие имело особое значение, поскольку 4 июня было отмечено 30-летие проекта «Шах-Дениз», знакового события, внесшего существенный вклад в региональное энергетическое сотрудничество, энергетическую безопасность и диверсификацию поставок энергоносителей на международные рынки. В этом году Бакинская энергетическая неделя также сопровождалась обширной программой международных мероприятий и встреч на высоком уровне, что еще больше укрепило роль Азербайджана как важной платформы для международного диалога, стратегического партнерства и глобального сотрудничества. В мероприятии участвовали более 270 компаний из 46 стран, что наглядно свидетельствует о растущем международном интересе к энергетическому сектору Азербайджана и доверии к долгосрочному стратегическому потенциалу страны. Успешное проведение 31-й Бакинской энергетической недели расценивается как очередное подтверждение растущей роли и международного авторитета Азербайджана на мировом энергетическом рынке. Визит в Баку госчиновников, руководителей энергетических компаний и ведущих экспертов из разных стран мира еще раз продемонстрировал статус нашей страны как надежного партнера и важного энергетического центра. Сегодня Азербайджан признан не только как страна с богатыми

энергетическими ресурсами, но и как стратегический партнер, носящий вклад в энергетическую безопасность Европы и Азии. Высокий интерес к Бакинской энергетической неделе показывает, что реализуемая нашей страной энергетическая политика завоевала доверие на международном уровне. Успешно реализуемые на протяжении многих лет нефтегазовые проекты, такие масштабные инициативы, как Южный газовый коридор, и шаги, предпринимаемые в направлении развития зеленой энергетики, являются главными показателями достижений Азербайджана в энергетической сфере. Выступивший на церемонии открытия мероприятия президент Ильхам Алиев заявил, что Бакинская энергетическая неделя за долгие годы превратилась в важную платформу для международного энергетического сотрудничества. Глава государства подчеркнул, что энергетическая политика Азербайджана опирается на взаимное доверие, партнерство и долгосрочное сотрудничество. По словам президента, сегодня наша страна играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности многих государств и признана надежным поставщиком. Успехи Азербайджана в энергетической сфере не ограничиваются только экономическими показателями. Наша страна также вносит важный вклад в укрепление регионального сотрудничества, диверсификацию энергетических маршрутов и развитие возобновляемых источников энергии. В особенности в последние годы расширение проектов зеленой энергии стало важной составной частью, рассчитанной на будущее энергетической стратегии Азербайджана. Отметим, что 31-я Бакинская энергетическая неделя еще раз продемонстрировала, что Азербайджан является одной из стран, участвующих в формировании глобальной энергетической повестки дня. Проведение столь авторитетного мероприятия демонстрирует укрепление позиции нашего государства на международной арене, признание нашей страны как надежного партнера и успешное продолжение энергетической дипломатии.

Азербайджан открывает новые возможности для Евразии. 2 июня 2026 года на станции Ахалкалаки в Грузии состоялась церемония, которую по праву можно назвать историческим событием для всего евразийского континента. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс была официально введена в эксплуатацию после масштабной модернизации. За этой датой годы инвестиций, политической воли и стратегического ведения. И за всем этим Азербайджан. Первые годы Баку-Тбилиси-Карс функционировала в тестовом режиме, постепенно наращивая объемы перевозок. Стало очевидно, что потенциал линии значительно превышает ее тогдашние возможности. Пропускная способность в 1 миллион тонн в год явно не соответствовала масштабам растущего спроса на транзит через средний коридор. Азербайджан принял решение действовать. Работы велись в непростых условиях, тем не менее проект был завершен успешно и точно в срок. Результат превзошел ожидания. Пропускная способность Баку-Тбилиси-Карс выросла в 5 раз, с 1 до 5 миллиона тонн грузов в год. Линия, которая когда-то была скромным транспортным сообщением, превратилась в полноценную стратегическую логистическую артерию Евразии. Роль Азербайджана в этой истории невозможно переоценить. Страна не просто участвовала в проекте, она стала его движущей силой. Именно Азербайджан вложил значительные средства в модернизацию грузинского участка Баку-Тбилиси-Карс, взяв на себя финансовую и организационную ответственность за обновление инфраструктуры на территории соседнего государства. Это беспрецедентный шаг, свидетельствующий о подлинно стратегическом мышлении. Благодаря успешной интеграции железнодорожных и морских перевозок Азербайджан вышел за рамки статуса классического транзитного государства. Страна превратилась в региональную логистическую платформу. Сегодня Баку-Тбилиси-Карс – это не просто альтернативный маршрут. Это ключевая инфраструктура, превращающая географическое положение Азербайджана в реальное экономическое и стратегическое преимущество. Церемония в Ахалкалаке наглядно показала, Баку-Тбилиси-Карс – это не только инфраструктура, но и символ глубокого регионального партнерства. На мероприятии присутствовали представители Грузии, Турции, Казахстана, Узбекистана, стран, кровно заинтересованных в развитии среднего коридора. Открытие обновленной Баку-Тбилиси-Карс – это не финишная черта, а старт нового этапа. 2 июня 2026 года Баку-Тбилиси-Карс открылся миру обновленным и значительно более мощным. За этим событием дальновидность азербайджанского руководства, многолетний труд тысяч специалистов и твердая уверенность в том, что средний коридор – это не просто транспортный маршрут, а магистраль экономического процветания целого региона. Азербайджан проложил этот путь. Теперь по нему пойдут грузы, деньги и возможности. На благо всей Евразии.

Вначале коротко о главном. В Варшаве открылся Центр тюркской культуры и наследия. В Анкаре обсудили традиции одежды Карса и Западного Азербайджана. В Китае открылось представительство Азербайджана по туризму. Сейчас более подробно. В одном из самых престижных высших учебных заведений Польши, в Варшавском университете, состоялась торжественная церемония открытия тюркской культуры и наследия, созданного при финансовой поддержке Фонда тюркской культуры и наследия. После выступления посольства тюркских государств и партнерские организации передали новому центру памятные подарки, научные издания, культурные экспонаты и учебные материалы. Центр станет важным инструментом популяризации культурного наследия и многообразия тюркских народов в Польше, а также будет способствовать укреплению диалога между представителями науки и культуры и широкой общественностью. В Азербайджане состоялся этап популяризации культурного наследия и многообразия тюркских народов в Польше, а также будет способствовать укреплению диалога между представителями науки и культуры и широкой общественностью. В Азербайджане состоялся первый международный музыкальный фестиваль «Мир детей». Главная цель фестиваля – поддержка и продвижение талантливых детей, предоставление им возможности выступить на большой сцене и реализовать совместные проекты со взрослыми артистами. Фестиваль стал прекрасным мостом творческой преемственности и сохранения художественной традиции между поколениями. Помимо насыщенной концертной программы, зрителям была представлена выставка рисунков и декоративно-прикладных работ юных талантов.

0: В здании ректората Анкарского университета состоялась конференция и выставка под названием «Традиционная культура одежды Карса и Западного Азербайджана в свете общего наследия». Участники конференции обсудили традиции национальной одежды как проявление культурного кода двух братских народов. Работы азербайджанского дизайнера Медины Гашимли удостоились престижной ежегодной международной премии International Decision Awards в категории Print Posters. Ее работа была отмечена международным жюри среди заявок участников из более чем 70 стран. Главная цель премии – выделить концептуальные и реализованные проекты, которые улучшают повседневную жизнь и демонстрируют новаторский подход. Работы участников оцениваются международным жюри по четырем основным критериям – оригинальность, функциональность и на стран. Главная цель премии – выделить концептуальные и реализованные проекты, которые улучшают повседневную жизнь и демонстрируют новаторский подход. Работы участников оцениваются международным жюри по четырем основным критериям – оригинальность, функциональность, инновационность и эстетика. Победители получают золотые, серебряные и бронзовые награды. Ханкянди вновь открыт культурный центр, возведенный в конце прошлого века. После того, как в здании были выявлены серьезные повреждения, здесь провели капитальный ремонт и полностью обновили интерьеры. В обновленном центре созданы все условия для кино и театральной деятельности, культурно-массовых мероприятий, обучения, творческих занятий и туристических услуг. Центр станет одной из главных площадок для массовых мероприятий в городе.
1: Биналхалк радио. Миллионларын һәм сөһбәте.
0: Азербайджанский театральный режиссер Тарлан Расулов принял участие в пятом юбилейном международном фестивале детства и юности, фестиваль «Движение первых на ВДНХ в Москве», где был удостоен звания «Наставник будущего». В рамках фестиваля Тарлан Расулов провел интересный

В этом году традиционная ярмарочная площадка Бакинского бульвара специально подготовлена для летнего фестиваля «Candy Fest», вобравший в себя яркие краски лета, его неповторимые вкусы и беззаботное настроение. «Fest», вобравший в себя яркие краски лета, его неповторимые вкусы и беззаботное настроение, «Candy Fest» будет радовать гостей до конца июля.

представлены духовные ценности азербайджанского народа. На мероприятии были проведены выставки и мастер-классы, отражающие культуру, музыку, танцы, национальные костюмы, кухню и традиции различных народов. В рамках праздника была организована выставка

галерее «Лапидариум», расположенном в самом центре Старой Праги, состоялся творческий вечер народного артиста Азербайджана, заслуженного деятеля искусств, композитора Фаика Суджаддинова. В ходе вечера Фаик Суджаддинов представил авторские произведения, посвященные родине и любви. Хорошо знакомая слушателям музыка в сочетании с исполнением самого композитора создала в зале атмосферу искренности и душевной близости. Изюминкой программы стала премьера песни «Песня любви» на стихи Лейлы Бегим. В Пекине открылось представительство Бюро по туризму Азербайджана. Представительство, расположенное в деловой зоне китайской столицы, будет заниматься продвижением туристического потенциала Азербайджана и в конечном итоге привлечением большого числа туристов Китайской Народной Республики в Азербайджан. В офисе «Туристический потенциал, культурное богатство, кухня и национальные костюмы Азербайджана» представлены с помощью наглядных пособий, в том числе на основе цифровых технологий. В туркменских городах Ашхабад и Аркадах прошли Дни культуры Азербайджана. В рамках мероприятия жители городов получили возможность ознакомиться с богатым культурным наследием, музыкальным искусством и творческими традициями Азербайджана. Дни культуры Азербайджана, будучи одним из знаменательных событий в культурной жизни Туркменистана, стали очередным свидетельством высокого уровня дружественных отношений двух стран, основанных на общей истории, традициях и духовных ценностях. Это мероприятие внесет вклад в дальнейшее укрепление взаимопонимания, культурной близости и духовных связей между нашими народами. Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр принимал участие в международном театральном фестивале в Конье. В рамках мероприятия прошла встреча генерального директора государственных театров Турции Тамира Карадаглы с директором Аздрамы Ильхамом Аскеровым и творческим коллективом театра. Театр представил спектакль «Трагедия короля Лира», поставленный по произведению Уильяма Шекспира «Король Лир».

руководитель крупнейшей сети кинотеатров Азербайджана Cine Mastercard Заур Дарабзаде принял участие в одном из самых ярких событий 79-го Каннского кинофестиваля в специальном юбилейном показе культового фильма «Форсаж». На красной дорожке Заур Дарабзаде стал одним из гостей одного из самых престижных мировых кинособытий, представляя Азербайджан и отечественную киноиндустрию. Участие руководителя Cine Mastercard в столь масштабном международном кинособытии подчеркивает растущую интеграцию. На красной дорожке Заур Дарабзаде стал одним из гостей одного из самых престижных мировых кинособытий, представляя Азербайджан и отечественную киноиндустрию. Участие руководителя Cine Mastercard в столь масштабном международном кинособытии подчеркивает растущую интеграцию отечественной киноиндустрии, мировое профессиональное сообщество и активное присутствие азербайджанских представителей на ведущих международных киноплощадках. В Азербайджане прошла неделя, которую трудно уложить в привычные рамки спортивного события. Формально это был проект, посвященный айкидо и азербайджано-японскому культурному обмену. По сути, элегантная, насыщенная и символически многослойная история о том, как движение может стать языком взаимного уважения, как боевое искусство способно говорить о мире, убедительнее длинных деклараций. А Карабах и Баку вновь выступили сценами большой международной гуманитарной повестки. Очередной проект из цикла «Путешествия по культурному наследию Азербайджана» полнометражный. В нем подробно повествуется о структуре Азыкской пещеры, ее значении для древних людей, начале исследований здесь и текущем состоянии пещеры. С этой целью используются 2D и 3D графические изображения, анимация, интервью как с местными, так и с зарубежными учеными. В картине представлены мнения зарубежных экспертов и археологов и других известных специалистов об Азыкской пещере и ее роли в истории человечества. Кинолента также превращает зрителя в участника продолжающихся в настоящее время в пещере археологических раскопок.

уникальное место для экотуризма, простирающиеся вдоль реки Кура тугайные леса, одна из редких экосистем Азербайджана. Настоящее чудо природы, где прекрасен каждый сезон и особенно осень. Здесь преобладают ивы, белые тополя и дубы. Эти леса являются уникальным местом для экотуризма. Осенью леса вдоль реки Кура напоминают картину, залитую золотыми красками. Шелест падающих листьев, отражение желто-золотистых оттенков в реке Кура завораживают и дарят сердцу покой. Трудно расстаться с этими красками и тишиной природы, тем более, что вечером взору открывается другой, еще более восхитительный вид – отражение заката в воде.

мы продолжаем знакомить вас с достопримечательностями нашей страны. Сегодня мы расскажем об арочном мосте в Губе и бухарском караван-сарае в столице. Арочный мост Губе – это не просто уникальный памятник истории и архитектуры, но и настоящий символ мультикультурализма и гармонии. Дело в том, что на одном берегу реки испокон веков живут мусульмане, а на другом – горские евреи, знаменитый поселок Красная Слобода. Этот мост служит не только транспортной артерией, но и неразрывной связью, которая на протяжении поколений укрепляет узы дружбы и добрососедства между двумя общинами. Возведенный над рекой Гудиалчай арочный мост является одним из древнейших архитектурных образцов Губы. По словам историков, еще в XIX веке в Губинском уезде насчитывалось 7 подобных сооружений, однако до наших дней сохранился лишь этот мост. Изначально он был деревянный, но в 1894 году его полностью перестроили, используя речной камень и обожженный красный кирпич. Благодаря прочному фундаменту эта конструкция уже более 2 веков успешно служит одной из главных дорог региона. Бухарский караван-сарай – памятник государственного значения 15 века, расположенный в Ичари-Шехер. Это грандиозная постройка, возведенная на древней торговой магистрали и служившая пристанищем для купцов из Центральной Азии, в настоящее время вновь обрела свое былое величие благодаря масштабному проекту, реализованному по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Процесс реставрации проводился с сохранением как архитектурных, так и инженерных особенностей памятника. Согласно новой концепции, бухарский караван-сарай преобразован в функциональное и творческое пространство, где работают местные ремесленники. Внутри караван-сарая находится в общей сложности 18 помещений, каждое из которых используется ремесленниками из различных областей искусства. Мастера ежедневно изготавливают и демонстрируют здесь свои изделия ручной работы, а также занимаются их продажей. Кроме того, Бухар-Арт действует как интерактивное арт-пространство, где ремесленники проводят мастер-классы для местных и иностранных посетителей, демонстрируя на практике тонкости азербайджанского народного творчества. Начало деятельности бухарского караван-сарая имеет важное значение с точки зрения сохранения традиций национального ремесленничества, расширения творческих возможностей мастеров и более близкого ознакомления как местных, так и иностранных гостей с богатым культурным наследием Азербайджана. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.

Гомис Хаутян, айс конкрет пайман, арач кашел и мен камен хеламите. Шанаец Пашиняна Тарбир Хартакнорум Хаутян Кочану, Сакан Гошнаканум Чикару Хизахтюн Дерсаурил, Сурагрилу, Яйки Миски Хембилу Царома. Хайстана Ворсанканум Мишауна Кил Миски Хемби Горсниютюна, Ирцева Чапо Похелов, Порсуми Митесак, Жестан Элайн Еркарнарин, Ворсдашнаки Снари Хамарум. Дерхака Канужар Армата Камото Цумен Цаберум Самарадручан Попохтюн Дерин. Кириванум Айс Попохтюн Калуми Ворпес, Хайс Станик Нишханчан, Спарнали Кайса Минифонин, Ичпес Парон Нахагану Шецир Хайтарочамеч, Ганда Кайс Пахин, Хайстани Даштуме, Айсин Каминич Кахвас, Хайстани Комис, Хауцян Паем Нагри, Сурагарман Ворошумиц. Етяйка Канкома Драканар Заганкядр Бичени Пахашларин, Апа Хауцян Паем Нагирка Сурагарви, Евтара Сашаном Капови, Еркара Шамкет Кайнуцион, Карагас Фиадр Бичени, Хайстани Мичев, Сахмана Ри Сахмана Затумну, Сахмана Гуцума, Наравork, Ли, Ерку, Еркарнари Мичев, Тенда Сакаем Транспорта, Инхарабюрсундар Бацел, а Карагдапком Еревана Кашауна Кимонал, Ерузери Еркириш Песигали, Тарина Шарунак. Шуша и Дзайна. Миджес Гайен Радио Цунхинг. Шарунак Мянгмер Хауртома. Баквита Снерекюрот Глобал Форум. Адрибечене Разум Вараканта Слакана. Ինչպես վերջին տարիներին այս տարի նույնպես Ադրբեջանը հյուրընկալում է մի շարք միջազգային միջոցառումներ, որոնք ունեն համաշխարհային նշանակություն։ Այդ միջոցառումներից մեկը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումներ, որը նվիրված էր անցումային աշխարհում տարաձայնությունների կամուրջների հաղթահարում թեմային։ Ֆորումը, որը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես քաղաքական երկխոսության խթանման և միջազգային համագործակցության զարգացման կարևոր հարթակ, լայնացավալ քննարկումների անցկացրել մի շարք արդիական հարցերի շուրջ։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումի Шаманак Петусян Рекавар, Илхам Алиеви Комисен Шецваз Гаапарнер, Арта Цолумейн, Ушаграв Разамурака Мото Цум Вочмейн, Тарацашчанайн, Айлев Глобал Амутангутяев, Заргасман Харцаря Аромов. Ирилуйтум Нахага Илхам Алиевен Гацелевор, Амутангутюну Кайнусюну Петусюнари Заргасман Химнарар Пайманарен, Евнер Каясрели Адрбичени Вечин Тасламякнари, Хакакаин Вашхара Хакакам Порцо, Ворпескари Ворринак Мическаин, Ханручан Хамар. Нахага Илхам Алиеви Илуйтум Аткапесен Гацватскетери Смека Айнавор, Амутангутюн Ангучан Харсер Жаманакакис Дарашажаном Петакан Хакаканчан Геракайтюнен. Адрбичени Порсу Цуцетарис Вур Аран Самутангучан Евкайнучан Тендасакан Заргасман Суцалакан Апоховучан Евтарацашанайн Хамагур Сакучан Наман Харсер Ченкару Гиракан Артюнг Нертал. Айсарумов Нахага Илхам Алиева Нашелевор. Амутангучану Вучмейна Сгайн Харсе Айлев Глобал Харсе Вур Паханджуме Мическайн Хамагур Сакучан. Петучан Рекавар Андрадар Саренаев Адрбичени Патмучан Верчин Ересун Таринерин Тасхум Теуни Горсон Таснарин. Нахага Илхам Алиева нашеле вор мер еркира еркар шаманак бахвеле бар ташхара хакакан ирадрутюннери окупайцей ев этник затумнери хетеванков. Адрбечана горсали мическайн ирявунки друйтнери маснарапес макикану адрутян друйтнери химамвра. Ворух нахатасумених на пашпанцян ирявунк ирих нишханцюну тараскайна молчаканцюну веракангны лухамар. Нахага Илхам Алиева Андрадар Саленаев Адрбечене ев хаястани мичев дзерг бервас хаотян горсон татсен. Ев нашел вор хаотян Алиева Смен хакакан пастатухше, айларса ли иракан кенки мимаса. Сахманика юнтяна повуму и хакамарцунари датарецуму нурнара ворцунари инстегцум, тарацашану хамогурсакцян хамар. Нахага Илхам Алиеви елуйтум каревурты гравух тэманари смека энергетика мутангутян харснер. Жаманакакиц, жаманак норм энергетик ресурснари аповума, айлевы смен тасакан харше. Айлев дарса ли петнери азгайна мутангутян, амбашанели багадрич. Нахага Илхам Алиеви елуйты бакфитасни рекюрот глобал форумом Артасула Садрбичен Разамаракан Теслакана, Жаманакакис Амашхраин Хакакан Тями Чамутангутян, Хаутян Фамугурсакутян Харцери Вераберял, Адрбичени Барт Патмакан Нурин Окупайся из Депи Хаутян Тарацашанайн Канутян Апохуман Овас на Хакакан Тюн Ев Энергетика и Логистика и Вулор Нурмиря Канас Вас на Хагацера, Цутян Талис Еркриачок Дер Хамашхраин Хакакан Тян Меч. Ерек Гуйни Мег Дзайна. Миджес Гайн